0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарду Мукими с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Президент Республики Таджикистан удостоен звания почетного профессора Пекинского университета. В Душанбе обсудили модель регионального сотрудничества и обмена знаниями. В Душанбе пройдет международный текстильный форум «Таджикистан-2026». Генеральный секретарь ООН оценил риск для общественности после вспышки хантавируса. А теперь к основным новостям. 12 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику посетил Пекинский университет и выступил перед преподавателями и студентами. В начале своей вступительной речи ректор университета Гун Цихуан представил собравшимся решение научного совета о награждении президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, званием почетного профессора этого Центра науки и образования. Решением научно-образовательного совета Пекинского университета за ценный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, развитие и расширение научных, гуманитарных и культурных связей и особенно глобальных инициатив в области воды и климата, главе нашего государства, уважаемому Эмомали Рахмону, в торжественной обстановке были вручены сертификат почетного профессора и бронзовая пластина с ученой степенью. В рамках 35-й региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации или же ФАО, Организация Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии, в Душанбе прошло параллельное мероприятие «Программа партнерства в Европе и Центральной Азии. Модель регионального сотрудничества и обмена знаниями». Эксперты смогли проанализировать основной накопленный опыт и выявить возможности для дальнейшего совершенствования и тиражирования, основанных на партнерском взаимодействии подходов в рамках региональных и глобальных программ ФАО. В последние годы программы партнерства, реализуемые продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, приобрели стратегически важное значение и дополняют ее широкое сотрудничество с государствами-членами организации, Европейским Союзом, международными финансовыми учреждениями и другими партнерами по развитию в Европе и Центральной Азии. Эти программы основаны на национальных приоритетах стран-участниц в области развития и направлены на решение региональных и трансграничных проблем, связанных с преобразованием агропродовольственных систем, продовольственной безопасности, управлением природными ресурсами и развитием сельских районов. Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан объявляет о проведении международного текстильного форума «Таджикистан-2026» – стратегической платформой для презентации проекта полного цикла текстильной промышленности и возможностей зеленых инвестиций. Форум соберет представителей государственных органов, ведущих производителей, технологических партнеров и международных инвесторов «Хаят Редженси» Душанбе 23 сентября. Форум дополняет национальную стратегию Таджикистана в области хлопка, переработки и текстиля, предлагая инвесторам единый портфель проектов, прозрачную архитектуру сделок и прямой доступ к лицам, принимающим решения, и мировым лидерам в области технологий. Встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с заместителем министра иностранных дел Китая Лю Бином состоялась 11 мая в Пекине. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы. Стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления и дальнейшего расширения стратегического партнерства, а также взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций. Встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Ширали Кабира с председателем Совета директоров компании Henan UD Technology Group Corporation Limited UDUNEM состоялась 11 мая в Пекине, Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве. Henan UD Technology Group Corporation Limited специализируется на разведке и освоении минеральных ресурсов, располагает значительным производственным и техническим потенциалом, а также опытом реализации горнодобывающих проектов в разных странах. Особое внимание компания уделяет развитию сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе с Республикой Таджикистан. Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества, реализации последующих этапов проектов, освоения других видов минерального сырья, включая медь, золото, олово и титан, а также применение современных технологий и оборудования. Особое внимание уделено вопросам создания новых рабочих мест, расширения промышленной кооперации, повышения эффективности переработки минерального сырья и увеличения добавленной стоимости продукции внутри страны. Перейдем к зарубежным новостям. Риск для общественности от вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низким. Об этом 11 мая заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте на платформе X. Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius, написал Гутерриш. Также он выразил поддержку властям всех государств, которые в настоящее время вместе со Всемирной организацией здравоохранения принимают меры по контролю за вспышкой хантавируса. Резервный банк Индии, или же RBI, активно возвращает национальное золото из зарубежных хранилищ, чтобы снизить риски заморозки активов, по примеру российских, сократить зависимость от доллара и укрепить позиции для возможной валюты БРИКС. Как пишет газета RU со ссылкой на The Times of India, три года назад на территории страны хранилось лишь 38% золотых резервов, а к марту 2026 года этот показатель уже достиг 77%. За период с 2023 по 2025 год Центробанк перевез в Индию около 280 тонн золота, примерно треть которых лежали в британских хранилищах. Сейчас страна располагает примерно 880 тоннами золота, из которых 680 тонн уже перемещены из западных юрисдикций. Оставшиеся около 200 тонн по-прежнему находятся под контролем Банка Англии и Банка международных расчетов. Одним из ключевых мотивов для ускорения репатриации стала заморозка российских суверенных активов странами Запада в 2022 году. Также, по словам главного экономиста Банка Барода Мадана Сабнависа, теперь у Индии есть альтернативные центры хранения, такие как Сингапур и Дубай, что снижает зависимость от США и Великобритании. Австрийские власти уже развернули масштабные меры защиты перед проведением Евровидения. В Вене и его окрестностях будут работать сотни полицейских, а также подразделения со служебными собаками, пишет закон KZ. Эксперт по противодействию терроризму Николаус Штокмахер отметил, что особую сложность представляют зоны, где зрители собирают для публичных просмотров трансляции, пишет The Sun. Такие площадки значительно труднее контролировать, чем сам стадион, что повышает потенциальные риски для безопасности. Усиленный режим безопасности, введенный вокруг концертной арены Штотхалле, где пройдут основные этапы конкурса, полуфиналы и финал, сообщил специалист изданию. При подготовке к мероприятию учитывается недавний опыт. В 2024 году в Вене были отменены три концерта Тейлор Свифт после выявления террористического заговора. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17:00 на радио Таджикистан.
2: Суб бо табасум, хар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: радиослушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Памятная таджикская банкнота в 100 сому не выпущена. В обращении в 2025 году по случаю 25-летия национальной валюты Сомони включена в список лучших банкнот мира. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Банкнота с инновационным дизайном и высоким уровнем защиты прошла отбор на международном конкурсе «Банкнота года». Эксперты особенно высоко оценили ее защитные элементы, водяной знак с фотографией шаха Исмаила Сомони. Изображение нового здания парламента Таджикистана, государственные символы и эмблемы, а также современные элементы, меняющиеся в цвете. Эти технологии призваны предотвратить подделку и повысить доверие пользователей. Из примерно 100 новых банкнот, выпущенных в разных странах мира в 2025 году, в конкурсный список вошли только 17. В этот список также вошли банкноты таких стран, как Россия и Казахстан. Организацию Дней культуры Пакистана в Таджикистане и формат мероприятия, обмен творческими программами обсудили министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион и чрезвычайно полномоченный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Ирфан Ахман, сообщили в министерстве. Выражена значимость многолетнего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в культурной и гуманитарной сферах. Отмечено, что совместные инициативы способствуют укреплению дружбы. Следует отметить, что в конце 2025 года в рамках двустороннего сотрудничества впервые на высоком уровне прошли Дни таджикской культуры в Пакистане, что стало значимым шагом в развитии культурного диалога. Торжественное мероприятие по случаю 115-летия со дня рождения народного поэта Таджикистана Мирзо Турсунзаде, который 31 год являлся председателем Союза писателей в нашей стране, состоялось в Душанбе. О большом вкладе Мирзо Турсунзаде в развитие таджикской литературы рассказали председатель Союза писателей, народный поэт Таджикистана Низом Косим, представитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Мухиддин Паншамбезода. Они представили поэта не только как художника славы, но и крупного общественного деятеля международного масштаба. Много теплых слов о незабвенном классике в своих выступлениях сказали народные поэты Таджикистана Камол Насрулло Хакназар Гоиб, Гулрохсор Сафи, Аскар Хаким и другие. Они особо отметили его стихи, призывающие к миру, солидарности и дружбе между народами.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.
1: Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». И сегодня мы расскажем об уникальном явлении в мире музыки – о шашмахкоме. Его называют лечебной музыкой, поющей философией, бальзамом для души, а истинные ценители считают его уникальным явлением в мире музыки. Все эти похвальные возгласы о популярном музыкальном искусстве шашмаком. В 2000 году лидер нации, уважаемый президент Эмомали Рахмон, учредил День шашмакома, объявил 12 мая днем этой уникальной музыки. По случаю этого дня в стране традиционно проходят различные встречи, концерты и фестивали. Важным моментом в развитии таджикского шашмакома, несомненно, считается его признание мировым шедевром. По инициативе президента Таджикистана 7 ноября 2003 года классическая музыка шашмаком была внесена в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества».

Это песня «Индюс» в исполнении легендарного Маруфуджи Бахадурова. Само слово «Индюс» здесь, вот он здесь, в поэтическом контексте восточной музыки часто связано с темой ожидания, любви, духовного поиска или присутствия возлюбленного. В таджикско-персидской музыкальной культуре такие образы уходят корнями в поэзию суфизма, где возлюбленный может означать не только человека, но и символ истины, памяти, родины

Шашмаком – это не жанр, а музыкальная система. Это цикл, состоящий из шести классических вокально-инструментальных композиций. А маком – это жанр. Шашмаком буквально означает «шесть макомов». Понятийной системе феномена шашмаком понятие «маком» – арабское «место стоянки», «остановка» – имеет значение ладовой системы, музыкальной композиции, мультижанровой модели и вокально-инструментальных «наср» и «сафт-циклов». То есть это тип классической музыки устно-профессиональной традиции – искусство маком Ближнего и Среднего Востока. У таджиков и узбеков он обозначается как маком. В свою очередь шашмаком, таджикское шаш-шесть, арабское маком, место, стоянка, означает цикл из шести ладовых систем, адвор и композиции маком, рост, наво, бузург, дугох, сегох и ирох.

Шишмаком относится к уникальному явлению мировой музыкальной культуры. Как музыкальная система он сформировался в конце XVIII века в Бухаре. Однако корни этой системы ведут нас в далекое прошлое. Всем известно, что ранее существовала система двоздамаком – 12 макомов. Изучение этой системы посвящены многочисленные труды и трактаты ученых средневековья X-XVI веков. Первую информацию о циклической форме шашмаком передают дошедшие до нас бухарские трактаты «Эрисола и шашмаком», «Трактат о шашмакоме» на персидско-таджикском языке, самый ранний из которых датируется 1847 годом. Естественно, это не является указанием на время появления искусства шашмаком. На самом деле истоки ладокомпозиционных основ феномена шашмаком уходят в далекое прошлое. Тем не менее, как явление музыкальной практики, шашмаком является сравнительно новым феноменом устно-профессиональной музыки Центрально-Азиатского региона.

0: музыковед Аслиддин Низомов о музыке Шашмаком.
1: Аслиддин Низамов, доктор искусствоведения, заведующий отделом искусствознания Национальной академии наук Республики Таджикистан.
2: Культура таджиков обогащена ценнейшим искусством шашмакома. И вы не могли рассказать немножко о влиянии шашмакома на мировую культуру? Что мы внесли этим искусством? Что оно дало?
1: Это бесспорный факт, что таджикская классическая музыка, в том числе и шашмаком, а раньше 12 макомов, оказали огромное влияние на развитие музыкальной культуры, музыкального искусства и музыкальной практики как близлежащих народов Средней Азии, так и далеких от нашей территории, в том числе и арабских стран. Доподлинно известно, что сегодня, вот на протяжении уже более 1000 лет, это влияние ощущается даже в странах Северной Африки, в странах Алжира, Туниса, Марокко, а еще ближе в Ираке, в Египте, дальше в Турции. В этих странах искусство 12 макомов в разных вариантах, в разных формах и в разных традициях исполнения и так далее встречается, продолжает бытовать. Но важно отметить, что все они носят название именно таджикский. В этих странах на протяжении тысячи лет не старались и не стали изменить название на свой язык. Скажем, вот в Северной Африке все их названия произведений связаны с макомами, у них это называется нуба, имеют название таджикский. Яго, дуго, сего. Это говорит о том, что действительно традиции таджикской музыки через разные формы влияния и через миграции, через пути торговли, через движение шелковым пути, через другие контакты, они проникли в контекст разных культур. И в турецкую культуру, и в арабскую культуру. И еще дальше, если взять, то на протяжении вот 9, 10, 11 веков музыкальные традиции, таджикские музыкальные традиции проникли через Северную Африку и в Испанию тоже. Когда началась исламизация Испании, Южной Франции. И туда проникли арабы, устроили там свою культуру и мечети, и архитектуру, и музыку, и другие традиции. И в том числе и проникли туда музыкальные инструменты, которые были арабами привезены из Средней Азии. В том числе и барбат, уд. Поэтому в дальнейшем в Европе вот это название арабского уда приобретает другое почитание, как лютня. Лютня — это и есть уд, арабское название аль-уд. Одним словом, таких форм влияния яркие до сих пор сохраняются, и это говорит о том, что таджикская музыкальная классика, так же, как и наша поэтическая классика, классическая таджикская поэзия, они оказали влияние на развитие поэзии не только Средней Азии, не только Востока, но и Запада тоже. Об этом тоже часто очень много написано. И Гёте, и Пушкин, и другие великие поэты, они увлекались Востоком, увлекались точной поэзией. И по их собственноручному признанию ясно, что это влияние несомненно. И то же самое касается и музыки тоже. Сегодня уже музыка шашмакома оказывает влияние уже по другим каналам, через уже всевозможные средства уже пропаганды. На Западе изучается, слушают музыку шашмакома, увлекаются не только специалисты, но и просто любители восточной музыки. Восточная музыка в Европе сейчас ценится очень высоко. Это есть предмет нашей гордости.
2: Все-таки шашмаком доказывает, что у нас величайшая культура. Все-таки шашмаком, вот в двух словах, что можно о нем сказать?
1: Шашмаком – это продукт периода расцвета культуры саманидов. Это бесспорно.
2: Дворцовая
1: музыка. Потому что шашмаком развивался параллельно, все время параллельно с развитием российской поэзии. Со времен Рудаки, со времен саманидов. Как указал еще академик Бабаджон Гафуров, если учесть, что вот формирование таджикского народа как народ относится именно завершающий период, это период саманидов, то получается, что именно к этому периоду относится и зарождение шашмакома тоже в форме еще 12 макомов. Там тогда было 12 макомов. То, что это есть продукт периода саманидов и имеет ближайшие связи со всеми жанрами классической поэзии, в первую очередь с жанром газель и другие там рубаи, тарона и так далее. Это музыка познавательная. 6 макомов. В каждом макоме есть своя эстетика познавательного типа. Что означает каждый маком, скажем, бузрук, или рост, или сего, или наво. На протяжении вот этого 10 столетий многие наши ученые, и Ибн Сино, и Аль-Фараби, и Абдрахман Джами, и Дарвеш Али Чанги, и многие другие обращали внимание на то, что каждый маком имеет свою эстетическую характеристику, то есть образ. Образность каждого макома отличается. Многие говорят, в том числе и вот в трактатах «Братьев чистоты», так называемые вот «Ихлона Сафо», они тоже обращали внимание на то, что каждый маком имеет свой содержательный аспект, означает собственные какие-то там образные структуры, там трое. То есть, ну, они там пишут, что одни макомы нужно слушать утром, другие там вечером, одни предназначены для более молодых, другие для более старшего поколения.
2: Еще говорят, что эта музыка лечебна, она лечит.
1: Ну, конечно, любая музыка лечебна, потому что искусство музыки – это искусство звуков. Эти звуки, это передаются через вибрацию. Эти вибрации действуют.

0: А все-таки что такое вот маком? Объясните нашему слушателю.
1: Ну, слово маком – это стоянка, арда, место нажатия пальцев грифе инструмента. Из разных мест возникают разные звукоряды. Вот поэтому эти макомы отличаются по своему звукоряду. Бузрук от роса отличается своим звукорядом. Система звуков, которые характеризует именно этот. Ну а с другой стороны, каждый маком – это все-таки образ. Это звуковой образ. Через этот образ эти великие мастера передавали свои наблюдения жизни, событий, природы. Сейчас же много можно нередко услышать вот такое, что там вот музыка Шашмакова немножко вызывает грусть, там тоску и так далее. Да, это тоже есть. В музыке Шашмакова есть весь мир человеческих нюансов, человеческих эмоций. То есть жизнь человека окрашена различными всевозможными эмоциональными состояниями, восприятиями, случаями, столкновениями и так далее. И это все передается в музыке Макома. Точно так же, как, скажем, вот музыка великих композиторов, симфонистов Бетховена, Чайковского. Слушатель, человек, слушая вот эту музыку, обогащается. Это большой секрет, между прочим, каким образом музыка воспитывает внутренний мир человека, духовный мир человека. В музыке там слов нету, там только звуки, эмоции.
0: Надо быть подготовленным, чтобы слушать.
1: Конечно. Без подготовки и симфонии невозможно воспринимать. И поэтому, во-первых, нужно быть подготовленным, а подготовленным как? Во всех смыслах, во всех интеллектуальных, там, не знаю, культурологических смыслах, возрастных и так далее. А с другой стороны, конечно, музыка макомов действует на внутренний мир человека. Через озвучивание или через мелодические выражения вот тех же самых идей и содержания классической поэзии. Музыка и между слушателем есть исполнитель. Вот как он исполняет и как передает содержательный аспект, духовный аспект этой музыки, это нужно, чтобы он был мастером. Поэтому сейчас...
0: Это нам сильно повезло.
1: Да, нам повезло с Барной Исхаковой, Боймухамад Ниозовым, Нерё Аминовым. Когда качество исполнения снижается, профессиональный уровень исполнения, то снижается и уровень восприятия. Во все времена таланты находились под особым покровительством в государстве.
0: Вот эти 50-60, прям вот взлет Шашмакома. Вот.
1: Да.
0: Все мастера, да, корифеи искусства.
1: Потому что их собрали в столицу, организовали ансамбль, им давали льготы, звания, всякие там поощрения. Это
0: многого стоит.
1: Немалозначительный фактор. Точно так же во все века, даже во времена Саманиду, да и во времена эмира Бухарского последнего, все это искусство Шашмакома бытовало у него во дворе. Он собирал этих великих певцов. Причем собирал, слушал сам, слушал при каких-то там приемах, базмах, там, межлисах и так далее. И даже им запрещал исполнять макомы в другом месте без его разрешения.
0: С праздником! Это ваш профессиональный тоже праздник.

Звучит песня Уфари Ироки Бухору в исполнении великолепной Озоды Ашуровой, которая имеет многочисленные премии, в том числе и международные на конкурсе «Шарк Тарун Алары», который проходит на симпозиуме в городе Самарканде.

Шишмаком формировался непосредственно в Бухаре. На основе, с одной стороны, этно-локальных музыкальных традиций бухарского населения, связанных прежде всего с персидско-таджикским языком и его диалектами, ну а с другой – на основе звуковысотной системы струнно-плекторного хордофона «Тамбур», который по сей день является ведущим инструментом ансамблевого музицирования в данном регионе. Данный музыкальный феномен в Центральной Азии известен как «бухарский шашмаком».

0: советский период шашмаком был объектом изучения ученых-этнографов, фольклористов и музыковедов. В 1924 году в Бухаре шашмаком впервые был записан в исполнении знаменитых бухарских исполнителей Ота Джалола Носырова и Ота Гьоса Абдуганиева, и в результате был издан известным советским композитором и фольклористом Виктором Успенским с участием ученого Абдурауфа Фитрата и музыковеда-этнографа Николая Миронова. Профессор музыковед Багрнис Окубилова рассказывает о ступенях развития шашмакома в Таджикистане.
1: Как мы знаем, шашмаком – это вершина классической музыки таджикского народа. В разные периоды к нему обращались с тем, чтобы сохранить его. И вот, как мы знаем, в 23-м году, это когда еще была Бухарская Народно-Советская Республика, по поручению министра просвещения в правительстве Бухарской Народной Республики, министр Фитрат заказал Успенскому, российскому композитору, этнографу, за солидное вознаграждение записать бухарский шашмаком.
2: Первые варианты звукозаписи.
1: Да. Это был как бы инструментальный вариант, но потом вот выяснилось, что все-таки Успенский от известных музыкантов в Бухаре Бобо Гиоса Абдугани и Бобо Джалола Назирова и Мирзо Назрулло, Успенский записал от них весь цикл вокально-инструментальный. Но дело в том, что в этом издании, которое значит, в Москве издали под редакцией Фитрата и Николая Миронова, значит, все эти шесть макомов, в этом издании отсутствовали поэтические тексты. И вот вокальные разделы были записаны в инструментальной версии.
2: Только музыка была, да?
1: Да, только была мелодия вот записана без поэтического текста. Беляева волновало то, что отсутствие текстов привело к сознательному искажению художественного памятника, снизило уровень его научной значимости как музыкально-исторического документа.
2: Ценность уже пропала.
1: Да. Идеология была своя. Главная идея была создавать единую советскую общность. Однако вот с независимостью были обнародованы архивные материалы. Истина стала пробиваться на свет. Вторая запись, крупная запись шашмакома, была осуществлена в годы правления Бабаджана Гафурова 46 по 56 год, который руководил Таджикской республикой. Дело в том, что Гафуров пользовался большим авторитетом у вождя Сталина.
2: Да.
1: И вот эта речь Сталина на банкете 41 года, она как бы вдохновила Гафурова на создание истории таджикского народа в кратком изложении, на создание в дальнейшем его книги «Таджики». В частности, он поручил, значит, записать шашмаком весь цикл. Душанбе для этого из Узбекистана он пригласил находящихся тогда в Узбекистане. Ну, тут, конечно, еще сыграл роль Садриддин Айни, который был большим поклонником шашмакома. По свидетельству моего сына Камала Айни, когда, значит, Садриддин Айни, оказавшись в Ташкенте за одним столом с высокопоставленными чиновниками, услышал разговор, будто исполнитель шашмакома, который до сих пор живут и работают в Самарканде и Бухаре, собираются арестовать и посадить в тюрьму. Тогда он обратился к своим родственникам, занимавшим посты в правительстве Советского Узбекистана, с просьбой отправить знатоков шашмакома в Душанбе, где это искусство тогда не было распространено. Айни, естественно, не отказали в его просьбе, и в Таджикистан направились Шохназар Сахибов и Бабакул Файзулаев. Отметим, что Фазлиддин Шахобов все годы уже работал в Душанбе художественным руководителем творческих коллективов радио и телевидения. Выдающихся шашмакомистов поддержал тогда академик Бабаджан Гафуров, и эта великая троица положила основу для развития шашмакома в новой столице Таджикистана. Начиная со второй половины 40-х годов 20 века, вторая запись шашмакома была осуществлена при поддержке Гафурова и Айни, которые всячески содействовали в организации группы с участием мастеров искусств, поэтов, ученых-филологов, музыковедов для всестороннего исследования этого феномена. В издании шашмакома самое активное участие принял вышеупомянутый музыковед Виктор Беляев, который к вводной части к первому тому дал аналитический обзор монументального цикла. Нужно отметить, что в течение 20 лет, начиная с 47-го, 67-го и даже начало 70-х годов, вышли в свет 5 томов 6 макомов цикла «Шашмаком». Нотную запись осуществили Бабакул Файзулаев, Шауназар Сахибов, Фазлин Шахобов при консультации Игоря Рогальского. Это был приезжий композитор. И до недавнего времени это издание было наиболее полным и положило начало новому этапу в истории развития и изучения шашмакома. А ее авторы были удостоены государственной премии имени Рудаки. Ну что я хочу сказать еще, что шашмаком всегда привлекал внимание руководителей государств. В XIX веке

0: днем шашмакома. При этом он отметил, что шашмаком – это наш мир, наш язык, наша культура и наша сущность. Если бессмертное творение Фердоуси Шахнаме – вершина творчества в мире поэзии, то вершиной творчества в мире музыки является шашмаком. И 7 ноября 2003 года ЮНЕСКО провозгласила классическую музыку шашмаком шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесла его в список нематериального культурного наследия, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры.
1: И уже годы независимости идет следующее возрождение.
0: Следующее возрождение, да, очередная запись нотная была осуществлена сотрудниками, музыкантами Академии Макома под управлением Абдували Абдурашидова. Там они уже внесли свои какие-то нюансы, по-своему интерпретировав, но нужно сказать, что и во второй, и в третьей вот этой записи, которые проводились в Таджикистане, и поэзия, и музыка, они шли вровень. Потому что без поэзии музыка шашмакома, она не существует. И вот этот московский композитор Беляев прекрасно знал об этом. И вот эта вот запись 23-го года, она, в общем-то, оказалась неполной.
1: Что для вас лично значит шашмакома, ваше отношение к искусству?
0: Для меня шашмаком – это все-таки искусство высочайшего класса. Это искусство, которое не каждому дано познать. Понимаете, для того, чтобы понять шашмаком, нужно знать музыку, нужно знать поэзию, нужно знать философию, нужно вообще обладать вот таким вот широким кругозором, чтобы понять шашмаком. Потому что это действительно, это элитарное искусство.

Звучит песня «Автодас» на стихи знаменитого Бахридина Хилоли, одного из крупнейших поэтов Средневековья, а исполняет песню легендарная Барно Исакова.

Следует особо отметить, что благодаря поддержке лидера нации Шашмаком получил широкое развитие именно за годы независимости страны. Действительно, благодаря президенту Таджикистана в период независимости Республика Таджикистан заново возродилась. Стали обращать внимание на развитие этого искусства на местах, создавать детские студии и отделения в учебных учреждениях, творческие группы, ансамбли Шашмакома. С 2000 года в республике сфера классической музыки Шашмаком в настоящее время соответственно развивается.

Таджикистане много любителей этой музыки, особенно среди молодых. Это связано с тем, что шашмаком является нашей национальной музыкой. Она воспитывается нас с детства. Мы с этой музыкой живем. Одаренные дети, владеющие широким диапазоном голоса, способны на многое. Мы уверены, что в будущем наши высокопрофессиональные исполнители проявят себя во многих международных фестивалях

конкурсах искусства «Маком». Нам осталось только сказать, что «Шашмаком» — это не просто музыка. Это дыхание веков, звучащее в каждом напеве, в каждом переливе голоса и струн. Он рождается, словно рассвет над древними городами, медленно, величественно, наполняя пространство глубиной чувств и философией жизни. В его мелодиях слышится мудрость Востока, тихая грусть расставания и светлая радость встреч. «Шашмаком» словно ведет диалог с душой человека, пробуждая в ней воспоминания о корнях, о времени, когда слово и звук были единым целым. Каждый маком – как отдельная вселенная, где гармония и ритм переплетаются с поэзией великих мыслителей. Здесь музыка не просто звучит, она рассказывает, учит, очищает. И пока звучит шашмаком, жива связь поколений, жива культура, жива сама душа народа.

Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Ли. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтта Варина Мунджон. Будьте счастливы!

Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Памятная таджикская банкнота в 100 сомов не выпущена. В обращении в 2025 году по случаю 25-летия национальной валюты сомов не включена в список лучших банкнот мира. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Банкнота с инновационным дизайном и высоким уровнем защиты прошла отбор на международном конкурсе «Банкнота года». Эксперты особенно высоко оценили ее защитные элементы, водяной знак с фотографией шаха Исмаила Сомони, изображение нового здания парламента Таджикистана, государственные символы и эмблемы, а также современные элементы, меняющиеся в цвете. Эти технологии призваны предотвратить подделку и повысить доверие пользователей. Из примерно 100 новых банкнот, выпущенных в разных странах мира в 2025 году, в конкурсный список вошли только 17. В этот список также вошли банкноты таких стран, как Россия и Казахстан. Организацию Дней культуры Пакистана в Таджикистане и формат мероприятия, обмен творческими программами обсудили министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион и чрезвычайно полномоченный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Ирфан Ахман, сообщили в министерстве. Выражена значимость многолетнего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в культурной и гуманитарной сферах. Отмечено, что совместные инициативы способствуют укреплению дружбы. Следует отметить, что в конце 2025 года в рамках двустороннего сотрудничества впервые на высоком уровне прошли Дни таджикской культуры в Пакистане, что стало значимым шагом в развитии культурного диалога. Торжественное мероприятие по случаю 115-летия со дня рождения народного поэта Таджикистана Мирзо Турсунзаде, который 31 год являлся председателем Союза писателей в нашей стране, состоялось в Душанбе. О большом вкладе Мирзо Турсунзаде в развитие таджикской литературы рассказали председатель Союза писателей, народный поэт Таджикистана Низом Косим, представитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Мухиддин Паншамбезода. Они представили поэта не только как художника славы, но и крупного общественного деятеля международного масштаба. Много теплых слов о незабвенном классике в своих выступлениях сказали народные поэты Таджикистана Камол Насрулло Хакназар Гоиб, Гулросор Сафи, Аскар Хаким и другие. Они особо отметили его стихи, призывающие к миру, солидарности и дружбе между народами.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.
1: Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». И сегодня мы расскажем об уникальном явлении в мире музыки – о шашмахкоме. Его называют лечебной музыкой, поющей философией, бальзамом для души, а истинные ценители считают его уникальным явлением в мире музыки. Все эти похвальные возгласы о популярном музыкальном искусстве шашмаком. В 2000 году лидер нации, уважаемый президент Эмомали Рахмон, учредил День шашмакома, объявил 12 мая днем этой уникальной музыки. По случаю этого дня в стране традиционно проходят различные встречи, концерты и фестивали. Важным моментом в развитии таджикского шашмакома, несомненно, считается его признание мировым шедевром. По инициативе президента Таджикистана 7 ноября 2003 года классическая музыка шашмаком была внесена в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества».

Это песня «Индюс» в исполнении легендарного Маруфуджи Бахадурова. Само слово «индюс» здесь, вот он здесь, в поэтическом контексте восточной музыки часто связано с темой ожидания, любви, духовного поиска или присутствия возлюбленного. В таджикско-персидской музыкальной культуре такие образы уходят корнями в поэзию суфизма, где возлюбленный может означать не только человека, но и символ истины, памяти, родины или

Шашмаком – это не жанр, а музыкальная система. Это цикл, состоящий из шести классических вокально-инструментальных композиций. А маком – это жанр. Шашмаком буквально означает «шесть макомов». Понятийной системе феномена шашмаком понятие маком, арабское «место стоянки», «остановка» имеет значение ладовой системы, музыкальной композиции, мультижанровой модели и вокально-инструментальных наср и сафт-циклов. То есть это тип классической музыки устно-профессиональной традиции искусства маком Ближнего и Среднего Востока. У таджиков и узбеков он обозначается как маком. В свою очередь шашмаком, таджикское шаш-шесть, арабское маком, место, стоянка, означает цикл из шести ладовых систем, а двор и композиции маком – рост, наво, бузург, дуго, сегох и ирох.

Шишмархум относится к уникальному явлению мировой музыкальной культуры. Как музыкальная система он сформировался в конце XVIII века в Бухаре. Однако корни этой системы ведут нас в далекое прошлое. Всем известно, что ранее существовала система Двозда Маком – 12 макомов. Изучение этой системы посвящены многочисленные труды и трактаты ученых Средневековья X-XVI веков. Первую информацию о циклической форме шашмаком передают дошедшие до нас бухарские трактаты «Эрисола и шашмаком» – трактат о шашмакоме на персидско-таджикском языке, самый ранний из которых датируется 1847 годом. Естественно, это не является указанием на время появления искусства шашмаком. На самом деле истоки ладокомпозиционных основ феномена шашмаком уходят далекое прошлое. Тем не менее, как явление музыкальной практики, шашмаком является сравнительно новым феноменом устно-профессиональной музыки Центрально-Азиатского региона.

0: музыковед Аслиддин Низомов о музыке Шашмаком.
1: Аслиддин Низамов, доктор искусствоведения, заведующий отделом искусствознания Национальной академии наук Республики Таджикистан.
0: Культура таджиков обогащена ценнейшим искусством шашмакома. И вы не могли рассказать немножко о влиянии шашмакома на мировую культуру? Что мы внесли этим искусством? Что оно дало?
1: Это бесспорный факт, что таджикская классическая музыка, в том числе и шашмаком, а раньше 12 макомов, оказали огромное влияние на развитие музыкальной культуры, музыкального искусства и музыкальной практики как близлежащих народов Средней Азии, так и далеких от нашей территории, в том числе и арабских стран. Доподлинно известно, что сегодня, вот на протяжении уже более 1000 лет, это влияние ощущается даже в странах Северной Африки, в странах Алжира, Туниса, Марокко, а еще ближе в Ираке, в Египте, дальше в Турции. В этих странах искусство 12 макомов в разных вариантах, в разных формах и в разных традициях исполнения и так далее встречается, продолжает бытовать. Но важно отметить, что все они носят название именно таджикский. В этих странах на протяжении тысячи лет не старались и не стали изменить название на свой язык. Скажем, вот в Северной Африке все их названия произведений связаны с макомами, у них это называется нуба, имеют название таджикские. Яго, дуго, сего. Это говорит о том, что действительно традиции таджикской музыки через разные формы влияния и через миграции, через пути торговли, через движение в шелковом пути, через другие контакты, они проникли в контекст разных культур. И в турецкую культуру, и в арабскую культуру. И еще дальше, если взять, то на протяжении вот 9, 10, 11 веков музыкальные традиции, таджикские музыкальные традиции проникли через Северную Африку и в Испанию тоже. Когда началась исламизация Испании, Южной Франции, и туда проникли арабы, устроили там свою культуру и мечети, и архитектуру, и музыку, и другие традиции, и в том числе и проникли туда музыкальные инструменты, которые были арабами привезены из Средней Азии, в том числе и барбат, уд. Поэтому в дальнейшем в Европе вот это название арабского уда приобретает другое сочетание, как лютня. Лютня — это и есть уд, арабское название аль-уд. Одним словом, таких форм влияния яркие до сих пор сохраняются, и это говорит о том, что таджикская музыкальная классика, так же, как и наша поэтическая классика, персидская таджикская поэзия, они оказали влияние на развитие поэзии не только Средней Азии, не только Востока, но и Запада тоже. Об этом тоже часто очень много написано. И Гёте, и Пушкин, и другие великие поэты, они увлекались Востоком, увлекались точной поэзией, и по их собственноручному признанию ясно, что это влияние несомненно. И то же самое касается и музыки тоже. Сегодня уже музыка шашмакома оказывает влияние уже по другим каналам, через уже всевозможные средства уже пропаганды. На Западе изучается, слушают музыку шашмакома, увлекаются не только специалисты, но и просто любители восточной музыки. Восточная музыка в Европе сейчас ценится очень высоко. Это есть предмет нашей гордости.
0: Все-таки шашмаком доказывает, что у нас величайшая культура. Все-таки шашмаком, вот в двух словах, что можно о нем сказать?
1: Шашмаком – это продукт периода расцвета культуры саманидов. Это бесспорно.
0: Дворцовый
1: вот, все-таки. Да, потому что шашмаком развивался параллельно, все время параллельно с развитием классической поэзии. Со времен Рудаки, со времен саманидов. Как указал еще академик Бабаджон Гафуру, если учесть, что вот формирование таджикского народа как народ относится именно завершающий период, это период саманидов, то получается, что именно к этому периоду относится и зарождение шашмакома тоже в форме еще 12 макомов. Там тогда было 12 макомов. То, что это есть продукт периода саманидов и имеет ближайшие связи со всеми жанрами классической поэзии, в первую очередь с жанром газель, и другие там, рубаи, тарона и так далее. Это музыка познавательная. Шесть макомов, в каждом макоме есть своя эстетика познавательного типа. Что означает каждый маком? Скажем, бузрук, или рост, или сего, или наво. На протяжении вот этого 10 столетий многие наши ученые, и Ибн Сино, и Аль-Фараби, и Абдурахман Джами, и Дарвеш Али Чанги, и многие другие обращали внимание на то, что каждый маком имеет свою эстетическую характеристику, то есть образ. Образность каждого макома отличается. Многие говорят, в том числе и вот в трактатах братьев чистоты, так называемые вот Ихлана Сафо, они тоже обращали внимание на то, что каждый маком имеет свой содержательный аспект, означает собственные какие-то там образные структуры, там трои. То есть, ну, они там пишут, что одни макомы нужно слушать утром, другие там вечером, одни предназначены для более молодых, другие для более старшего поколения.
0: Еще говорят, что эта музыка лечебна, она лечит.
1: Ну, конечно, любая музыка лечебна, потому что искусство музыки — это искусство звуков. Эти звуки, это передаются через вибрацию. Эти вибрации действуют на организм.

0: все-таки что такое вот маком? Объясните нашему слушателю.
1: Ну, слово маком – это стоянка, ардак, место нажатия пальцев в грифе инструмента. Из разных мест возникают разные звукоряды. Вот поэтому эти макомы отличаются по своему звукоряду. Бузрук от роса отличается своим звукорядом. Система звуков, которая характеризует именно этот. Ну а с другой стороны, каждый маком – это все-таки образ. Это звуковой образ. Через этот образ эти великие мастера передавали свои наблюдения жизни, событий, природы. Сейчас же много можно нередко услышать вот такое, что там вот музыка Шашмакова немножко вызывает грусть, там тоску и так далее. Да, это тоже есть. В музыке Шашмакова есть весь мир человеческих нюансов, человеческих эмоций. То есть жизнь человека окрашена различными всевозможными эмоциональными состояниями, восприятиями, случаями, столкновениями и так далее. И это все передается в музыке Макома. Точно так же, как, скажем, вот музыка великих композиторов, симфонистов Бетховена, Чайковского. Слушатель, человек, слушая вот эту музыку, обогащается. Это большой секрет, между прочим, каким образом музыка воспитывает внутренний мир человека, духовный мир человека. В музыке там слов нету, там только звуки, эмоции.
0: Надо быть подготовленным, чтобы конечно, слушать.
1: Конечно. Без подготовки и симфонию невозможно воспринимать. Uh-huh. И поэтому, во-первых, нужно быть подготовленным, а подготовленными как? Во всех смыслах, во всех интеллектуальных, там, не знаю, культурологических смыслах, и возрастных и так далее. А с другой стороны, конечно, музыка макомов действует на внутренний мир человека. Через озвучивание или через мелодические выражения вот тех же самых идей и содержаний классической поэзии. Музыка и между слушателем есть исполнитель. Угу. Вот как он исполняет и как передает содержательный аспект, духовный аспект этой музыки, это нужно, чтобы он был мастером. Поэтому сейчас...
0: Это нам сильно повезло.
1: Да, нам повезло с Барной Исхаковой, с Боем Мухаммад Ниозовым, Нерью Аминовым. Когда качество исполнения снижается, профессиональный уровень исполнения, то снижается и уровень восприятия. Во все времена таланты находились под особым покровительством государства.
0: Вот эти 50-60, прям вот взлет Шашмакома. Вот.
1: Да.
0: Все мастера, да, корифеи искусства.
1: Потому что их собрали в столицу, организовали ансамбль, им давали льготы, звания. Всякие там поощрения. Это
0: многого стоит.
1: Немалозначительный фактор. Точно так же во все века, даже во времена Саманиду, да и во времена эмира Бухарского последнего, все это искусство Шашмакова бытовало у него во дворе. Он собирал этих великих певцов. Причем собирал, слушал сам, слушал при каких-то там приемах, базмах, там, межлисах и так далее. И даже им запрещал исполнять макомы в другом месте без его разрешения.
0: С праздником! Это ваш профессиональный тоже праздник.

Звучит песня Уфари Ироки Бухору в исполнении великолепной Озоды Ашуровой, которая имеет многочисленные премии, в том числе и международные на конкурсе «Шар Тарунал-Ары», который проходит на симпозиуме в городе Самарканде.

Шишмакум формировался непосредственно в Бухаре на основе, с одной стороны, этно-локальных музыкальных традиций бухарского населения, связанных прежде всего с персидско-таджикским языком и его диалектами, ну а с другой на основе звуковысотной системы струнно-плекторного хардофона тамбур, который по сей день является ведущим инструментом ансамблевого музицирования в данном регионе. Данный музыкальный феномен в Центральной Азии известен как бухарский шашмаком.

0: В советский период Шашмаком был объектом изучения ученых-этнографов, фольклористов и музыковедов. В 1924 году в Бухаре Шашмаком впервые был записан в исполнении знаменитых бухарских исполнителей Ота Джалола Носырова и Ота Гьоса Абдуганиева и в результате был издан известным советским композитором и фольклористом Виктором Успенским с участием ученого Абдурауфа Фитрата и музыковеда-этнографа Николая Миронова. Профессор музыковед Багрнис Окубилова рассказывает о ступенях развития шашмакома в Таджикистане.
1: Как мы знаем, шашмаком – это вершина классической музыки таджикского народа. В разные периоды к нему обращались с тем, чтобы сохранить его. И вот, как мы знаем, в 23-м году, это когда еще была Бухарская Народная Советская Республика, по поручению министра просвещения в правительстве Бухарской Народной Республики, министр Фитрат заказал Успенскому, российскому композитору, этнографу, за солидное вознаграждение записать